0: Купи гуме на gumenadom.si. Gumenadom.si.
1: Катастрофалните поплави в Непалу са за собой пустили на тисячи отрок и дружин, ки се соочаю с уничуючою изгубо, разселеностью и неготовостью. Številни люди са умерли, многи са пошкодовани или мед погрешаними. Кер оцена размер на терену ще потека, обстая вероятност да бо обсек катастрофе ще биствено вечи. Пошкодоване са хише, цесте, мостови и ключна инфраструктура. Комуникацийске повезаве па са прекинене. Запърте достопне поти отежуєю помощ некатерим найхуе призадетим območиям.
2: УНИЦЕФ Словения Бира помощ за отроки в Непалу и кризних жарищих по свету. Помагате легко с посланим SMS-ом UNICEF 10 на 1919, с чимер дарujete 10 евров, али с донацио на unicef.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.